0: con la música de tu generación.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».